0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь разом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Местное время 5 часов утра.
1: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтайте.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль. Полный газ и в пол педаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная «Нива Легенд» подорожает умеренно. Официально цены еще не объявлены, но, по словам вице-президента «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, цены вырастут на уровне «Нивы Тревел». То есть прибавка ожидается в районе 100 тысяч рублей. Можно предположить, что стартовая цена внедорожника поднимется примерно до 1 200 000 рублей. Обновленный Honchi H5 поступит в продажу осенью. В пресс-службе бренда рассказали, что машина уже проходит сертификацию. Технически популярный седан бизнес-класса не изменится. Останется турбомотор на 218 лошадей и классический автомат. Но много изменений будет в салоне. Другие приборка, мультимедиа и центральный тоннель. «Джеланд» впервые вошел в топ-10 российского авторынка. По данным «Автостата», в течение недели с 13 по 19 июля дилеры продали почти 400 экземпляров. Это позволило занять 10-е место в рейтинге позади «Мазды» и «Тойоты». Напомним, «Джеланд» — это JQ российской сборки. В продаже есть два кроссовера — J6 и J7. Скоро в России стартует продажа обновленной «Нивы Легенд». Классический внедорожник получил модернизированный двигатель на 90 лошадиных сил. Он сделает машину более динамичной и при этом снизит расход топлива. Мотор будет работать тише, уменьшатся вибрации. А благодаря двойной оцинковке кузов должен прослужить дольше. Подробнее обо всех изменениях «Нивы Легенд» в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень. Эту

молчал, кто доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала зов. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту немых дорог.

0: просто в городе ли ты сейчас? У тебя же теперь концерты, там фанаты.
1: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104.

0: «Будь в курсе».
1: Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Заглядывая в карманы». Стилисты погрузились в историю появления карманов на брюках. Особенно их интересовало, почему на женских моделях они встречаются заметно реже, чем на мужских. Одной из причин отсутствия на дамских штанах функциональных карманов оказалось наличие у женщин сумки. Девушки, как никто другой, любят этот аксессуар и вряд ли когда-либо смогут от него отказаться. К тому же производителям сумок это тоже невыгодно. Они будут делать все, чтобы нас увлекать за собой, пояснили стилисты. Однако есть еще ряд причин, по которым функциональные карманы на женских штанах отсутствуют. Во-первых, это эстетика. Функциональные карманы нагружают силуэт, бедра и талию. И если для мужчин это может быть нормой, то женщины все же стремятся к изящному силуэту. Во-вторых, экономика. Отказ от карманов в женских брюках дает колоссальную экономию на производстве. Ну и третий, самый понятный аргумент. Мужскую одежду чаще всего создают с прицелом на практичность, а вот женскую – на красоту и эстетику. Вдохновиться на создание своего эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки и на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе!
1: Телефон рекламной службы 370-09.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: На местном радио.
3: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

словно поезд. Скидящие средства вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
3: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
5: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
6: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
7: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
8: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

наверное, такая карма. Теперь мы не вместе, не пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, раз.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: на местном радио.
1: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато. Эх.
3: Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Какой сегодня день?
5: Лето.
4: Море музыки и света.
0: На местном радио.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето!
6: И море отличной музыки.
7: Включайся
8: на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС.

0: скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет спецтехтранс ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-8-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 5-25-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так

Эти ссоры на кухне снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охренительно клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так,

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: В прошлый раз мы говорили о ловле весеннего карася поплавочной удочкой. Но карась – рыба очень осторожная, и если водоем не глубокий, то он может держаться на значительном удалении от берегов. В таких случаях до него необходимо добираться дальнобойной снастью. И классический фидер с его частыми перезабросами не подойдет. Сейчас они только насторожат рыбу на неглубоких местах. Лучше воспользоваться консервативной донной удочкой. Естественно, в современном исполнении. Но удилище с катушкой и лучше плетенкой, а не монолеской. Так можно и грузом оливкой обойтись, а если надо, то и кормушку на ней смонтировать. И надо обязательно отметить, что на такую снасть именно весной карась очень хорошо клюет на пенопласт. Да-да, обычные шарики от упаковки. Поклевки на эту насадку нечастые, но очень и очень резкие. Насаживать надо по одному шарику, а жало крючка выводить наружу. И клюют только крупные экземпляры.
0: Где мои снасти?
2: А вот самый азартный и, пожалуй, самый добычливый карасевой рыбалкой будет охота за ним с легким длинным удилищем и боковым кивком. Рыбалка эта очень мобильная, ей доступны любые точки, травинки и коряшки. Снасть не забрасывается, а просто опускается в воду в поисках голодного рыбьего рта. Если позволяют условия, то ловить можно с берега или мостков. А для большей мобильности и вариативности рыбалки можно и в воду зайти. Рыба совсем не боится человека, стоящего в воде. Только одеваться в этом случае надо соответствующим образом. Удочку приходится все время держать в руках, а значит, она должна быть легкой, лучше быстрого строя. А вместо крючка – мормышка подходящего цвета и размера. Цвет ее предпочтительнее черный, зеленый или серый. Подойдет и просто свинцовый.
0: Хороша уха.
2: Главное кулинарное амплуа карася – это жареха. Мелкие прожариваются так, что и косточек не чувствуешь. А вот крупных рыб надо по бокам многократно надсечь до хребта острым ножом через каждые 5-6 мм. После такой процедуры при жарке практически все косточки исчезают бесследно. На этом у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах «Сила» и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-34-100-103-300-232.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Я оставлю тебя в своей памяти самым светлым отрывком. Я забуду про ссоры, запомню, как ты мне дарила улыбки чистые, как лучи среди тьмы циничного мегаполиса. Знаю, знаю, ты сама не ждала, что мы так разгонимся.

Ты ждешь, я знаю меня и навряд ли кого-то другого. Но время меняет все, а сейчас мы сами себя заковали в оковы. По глупости, приступы ревности, оба на гордости. Знаю, знаю, ты сама не ждешь.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
2: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Я думала, что такой любви, как у нас, больше ни у кого нет. Ты говорил, что любишь меня, а я дура верила.

государства, и в том числе 1 535 тысяч военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 августа 2026 года. Я добавлю, что Владимир Путин уже в третий раз за полгода увеличил штат армии. В трех регионах России запустят пилотный проект по получению льгот через карту МИР. Новый сервис позволит гражданам получать скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах и аптеках, а также при посещении учреждений культуры без дополнительных справок и заявлений. Как пояснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, для этого пользователю достаточно в личном кабинете на госуслугах выбрать соответствующую опцию. После этого все доступные льготы автоматически подтянутся из государственных информационных систем и будут применяться при использовании карты. В пилотном проекте участвуют и коммерческие структуры. Они также будут предоставлять скидки при оплате банковской карты в продуктовых магазинах и аптеках. Пока сервис запускается в трех регионах – в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях. По итогу эксперимента планируется масштабировать его на всю страну. Оперштаб Карелии еще раз призвал автозаправочные станции увеличить лимит бензина до 40 литров. Я напомню, власти Карелии еще на прошлой неделе заявляли об увеличении лимита на отпуск топлива до 40 литров на региональных заправках. Но на сегодняшний день этим рекомендациям последовали далеко не все автозаправочные станции. По информации Минпромторга, это связано с тем, что решение о повышении лимита в Карелии рассматривается в головном офисе Роснефти, где в данный момент решается этот вопрос. Ранее власти Карелии заявляли, что для стабилизации ситуации усилена логистика, увеличено число бензовозов от Роснефти. И добавлю, что в регионе работают 52 АЗС. Особое внимание уделяется северным районам. В Костомукше без вести пропал 37-летний Александр Верховский. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел в лес вчера и не вернулся. Его приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю толстовку, темную футболку, темные спортивные штаны, зеленые сапоги и бело-голубую кепку. Любые сведения о его возможном месте пребывания можно сообщать по телефону 112. Грозы прогремят в Карелии сегодня после полудня. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа сегодня по всей республике объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра, которые местами могут обрушиться на регион. Под неблагоприятное воздействие попадает и Костомукша. Будьте внимательны. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнавлаке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до Окнавлака можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша-Окнавлак отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнавлака запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее новости Калевала. Обеспечение детской безопасности является приоритетной задачей центра ГИМС. Сотрудниками инспекторского участка поселка Калевала регулярно проводятся профилактические занятия по соблюдению мер безопасности наводных объектов с подрастающим поколением. На занятиях ребята получают необходимые навыки и знания, разбирают возможные происшествия на воде. На этот раз инспектор ГИМСа Сергей Кириллов провел профилактическое занятие с получателями социальных услуг Центра помощи детям. В городе Йошкар-Ола прошел 30-й международный слет детей и молодежи финно-угорских народов. Площадкой стал колледж культуры и искусств имени Ивана Палантая. В этом году событие собрало более 130 подростков из 10 регионов России от Карелии до Югры. Делегация поселка Калевала состояла из участников народного ансамбля кантелистов и театральной студии «Детвора», которые достойно представили республику. Ребята не только познакомились с культурой марии, татар, коми, ханты и манси, но и сами стали главными проводниками карельских традиций. Наши ребята подготовили яркое творческое выступление и провели для всех участников увлекательный квест. Пройдя его, дети из других регионов смогли прикоснуться к традициям, обычаям и духу нашего края. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специально

0: специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло, воздух прогреется до плюс 25 градусов. Правда, во второй половине дня синоптики обещают дождь, местами грозы, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 18-20 градусов без осадков и ветер до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня воздух прогреется до 27 градусов тепла. Синоптики обещают дождь и ветер до 11 метров в секунду. Завтра в Калевале столбик термометра поднимется до плюс 21 градуса. Осадков синоптики не обещают. Ветер будет до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: И снова я приветствую всех, кто с нами на одной волне. Меня зовут Наталья Попова, и я готова раздавать музыкальные радиодесерты всем, у кого есть для этого отличный повод.

911-402-2040, наш телефон. Если хотите адресовать кому-то теплые слова, какие-то приветы или заказать любимые песни прямо здесь и сейчас, сделайте это до конца этого часа. Все обязательно передам.

Ну а первая порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Ивану Батуру, который отмечает свой день рождения сегодня. Иван, коллеги ваши и друзья желают вам интересных задач, достойных результатов, побольше поводов для гордости собой, ну и чтобы самые близкие и верные друзья всегда оставались рядом.

Ну, а эти поздравления отправляются Александру Гончарову от коллег и друзей, которые желают вам, чтобы у вас всегда находилось время на важное и силы на все самое необходимое. Стабильности, душевного покоя и гармонии в жизни личной.

еще одно поздравление. Прямо сейчас отправляется именинница сегодняшнего дня. Комплименты, подарки принимает сегодня Наталья Василица. Наталья, пусть жизнь дарит тебе только теплые встречи, вкусные моменты и вдохновение каждый день. Пусть самые заветные желания обязательно исполнятся. Хорошего настроения и приятных сюрпризов в день рождения.

Роман Демидов сегодня отмечает свой день рождения. Ваши товарищи, ваши коллеги, Роман, желают вам, чтобы никакие трудности не сбивали вас с пути, а все задуманное сбывалось легко. Но самое главное, будьте счастливы.

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-100-103-300.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

911-402-2040 наш телефон для ваших приветов и поздравлений. Ну а порция радиодесерта прямо сейчас отправляется Андрею Труфанову. Ваши друзья поздравляют вас с именинами. Андрей, пусть на вашем пути будет больше вдохновения, меньше преград и побольше людей, которые по-настоящему вас ценят.

Ну а прямо сейчас поздравления отправляются Елене Кузнецовой. Ваши друзья и коллеги поздравляют вас с днем рождения, желают вдохновения, ощущения счастья, исполнения самых заветных желаний. Пусть каждый день будет наполнен радостью и маленькими победами.

Алена Крупица сегодня отмечает свой день рождения. Ваши коллеги Алены желают вам всегда оставаться влюбленной в эту жизнь, быть окруженной заботой и вниманием. Пусть удача всегда будет на вашей стороне.

Музыкальные приветы прямо сейчас отправляются Виктору Кривороту, который отмечает свой день рождения. Виктор, друзья, желает вам новых побед, крепких нервов и настоящих друзей рядом. Пусть жизнь радует вас неожиданными подарками и яркими моментами каждый день.

0: И еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику этого дня, Савелию Забалуеву. Ваши друзья, ваши коллеги поздравляют вас с именинами. Желают вам, чтобы каждый день приносил заряд бодрости, уверенности в себе и массу поводов для хорошего настроения. С днем рождения!
1: Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Программа на местном радио.
1: С увиденьем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1.6 на 150 лошадиных сил,

0: делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: я снег.
1: Реклама на местном радио.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
2: Вот это CityLink!
6: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
7: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
8: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
9: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
10: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
11: С нами навстречу лету
12: на 104 FM.

как будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче, танцы.

Короче, что-то такое, мол, я на записи, типа... Ну, это же хитовая песня, надо как-то начало интересное, что было. Не вот эти ай-ай-ай, эй, и вот залетел.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России снова увеличили численность армии. Президент страны подписал указ, которым увеличил штатную численность армии на 27 тысяч человек. Поясняется, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений. Теперь штатная численность Вооруженных сил России будет составлять 2 миллиона 426 тысяч 130 человек, при в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 августа 2026 года. Я добавлю, что Владимир Путин уже в третий раз за полгода увеличил штат армии. В трех регионах России запустят пилотный проект по получению льгот через карту МИР. Новый сервис позволит гражданам получать скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах и аптеках, а также при посещении учреждений культуры без дополнительных справок и заявлений. Как пояснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, для этого пользователю достаточно в личном кабинете на госуслугах выбрать соответствующую опцию. После этого все доступные льготы автоматически подтянутся из государства. Государственных информаций.

0: и все автозаправочные станции. По информации Минпромторга, это связано с тем, что решение о повышении лимитов Карелии рассматривается в головном офисе Роснефти, где в данный момент решается этот вопрос. Ранее власти Карелии заявляли, что для стабилизации ситуации усилена логистика, увеличено число бензовозов от Роснефти. И добавлю, что в регионе работают 52 АЗС. Особое внимание уделяется северным районам. Костомукши без вести пропал 37-летний Александр Верховский. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел в лес вчера и не вернулся. Его приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю толстовку, темную футболку, темные спортивные штаны, зеленые сапоги и бело-голубую кепку. Любые сведения о его возможном месте пребывания можно сообщать по телефону 112. Грозы прогремят в Карелии сегодня после полудня. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа сегодня по всей республике объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра, которые местами могут обрушиться на регион. Под неблагоприятное воздействие попадает и Костомукша. Будьте внимательны. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнавлаке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до Окнавлака можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша в Окнавлак отправится в 10:30 от остановки у торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнавлака запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Правда, во второй половине дня синоптики обещают дождь, местами грозы, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 18-20 градусов без осадков и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай создать.

0: Его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любить и заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-201-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-100-68-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 52542 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.
4: Я в поездах гораздо чаще, чем вижу тебя. И на словах это

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
3: Все в силе.
2: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
3: Я ж говорю, все в силе.
4: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый — взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов и спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Начался пожар голубой, позабылись ради моей дали. Первый раз я запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад, был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать, терять свою жизнь без остатка.

0: Встречай лето вместе с любимым радио 104 FM.
1: Мой будильник сказал.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

волосы пахнут, ее тело растаяло. Мы расставили все по местам, но нам нужен бардак. Я влюбился в породу, на полу микрофон мой. Я курю сигареты с ментом.

0: реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн быстро и качественно. Костомукша Медиа, Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Меня освободил и имеешь право на одно желание.
3: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
4: Папе Роме, иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России снова увеличили численность армии. Президент страны подписал указ, которым увеличил штатную численность армии на 27 тысяч человек. Поясняется, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений. Теперь штатная численность вооруженных сил России будет составлять 2 миллиона 426 130 человек, в том числе 1 миллион 535 тысяч военнослужащих. Указ вступает в силу с 1 августа 2026 года. Я добавлю, что Владимир Путин уже в третий раз за полгода увеличил штат армии. В трех регионах России запустят пилотный проект по получению льгот через карту МИР. Новый сервис позволит гражданам получать скидки на проезд в городском и пригородном транспорте, в магазинах и аптеках, а также при посещении учреждений культуры без дополнительных справок и заявлений. Как пояснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, для этого пользователю достаточно в личном кабинете на госуслугах выбрать соответствующую опцию. После этого все доступные льготы автоматически подтянутся из государственных информационных систем и будут применяться при использовании карты. В пилотном проекте участвуют и коммерческие структуры. Они также будут предоставлять скидки при оплате банковской карты в продуктовых магазинах и аптеках. Пока сервис запускается в трех регионах – в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях. По итогу эксперимента планируется масштабировать его на всю страну. Оперштаб Карелии еще раз призвал автозаправочные станции увеличить лимит бензина до 40 литров. Я напомню, власти Карелии еще на прошлой неделе заявляли об увеличении лимита на отпуск топлива до 40 литров на региональных заправках. Но на сегодняшний день этим рекомендациям последовали далеко не все автозаправочные станции. По информации Минпромторга, это связано с тем, что решение о повышении лимита в Карелии рассматривается в головном офисе Роснефти, где в данный момент решается этот вопрос. Ранее власти Карелии заявляли, что для стабилизации ситуации усилена логистика, увеличено число бензовозов от Роснефти. И добавлю, что в регионе работают 52 АЗС. Особое внимание уделяется северным районам. Костомукши без вести пропал 37-летний Александр Верховский. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел в лес вчера и не вернулся. Его приметы

0: Навальны. В предстоящее воскресенье Костомукшан приглашают отметить День деревни в Ок-Навлаке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до Ок-Навлака можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша-Ок-Навлак отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Ок-Навлака запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Правда, во второй половине дня синоптики обещают дождь, местами грозы, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 18-20 градусов без осадков и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньи к тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Ну вот, друзья, по сути, две трети лета уже позади. Июль, надо сказать, в этом году как никогда не балует нас солнцем и теплом, но впереди август, будем надеяться. А пока давайте наслаждаться оставшейся частью нашего карельского лета, да и вообще каждым проживаемым днем. Меня зовут Наталья Попова, этот час я с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

7-37-027, телефон нашего прямого эфира. Если захотите послушать что-то особенное или лично передать кому-то привет, обязательно звоните или шлите смс на номер 911-402-2040. И сегодня расскажу. 35 студентов ведущих вузов страны проходят производственную практику на Карельском Акатыше. Оказывается, долгий сон в выходные опасен для здоровья. И если вы планируете свои выходные заранее, 2 августа всех приглашают отметить Ильин день в Рувнопевческой деревне Вок-Навлок. Обо всем этом расскажу в этом часе. Ну и сегодня разыграем чикен ролл от Юши Суши, сочные крылышки от Папы Ромы и жженый баскский чизкейк Сан-Себастьян от кафе Суши Вик. Так что оставайтесь с нами, обязательно участвуйте, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой.

0: для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09.
1: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Новости Северстали.
1: 35 студентов ведущих вузов страны проходят производственную практику на Карельском Акатыше. Среди них будущие геологи, маркшейдеры, инженеры, экологи, обогатители и специалисты по горно-транспортным системам. Пару лет назад на предприятии расширили программу целевой подготовки, включив в нее студентов вузов, и теперь помимо выпускников колледжей с наиболее заинтересованными студентами на комбинате заключают целевые договоры. По словам специалиста по взаимодействию с учебными заведениями Анастасии Конвоевой, тех ребят, кто хочет работать на Карельском Акатыше, начинают сопровождать уже на этапе практики. Они получают реальный опыт, знакомятся с производством и делятся впечатлениями с другими студентами. Дипломные работы о деятельности Карельского Акатыша – это лучшее подтверждение интереса к профессии и к нашему предприятию. Наставники отмечают, что с каждым годом студенты приходят все более подготовленные. Учебные заведения обновляют материальную базу, внедряют современные технологии, и молодежь уже владеет навыками работы с оборудованием, геодезическими приборами и специализированными программами. По словам Екатерины Шураковой, студентки последнего курса Санкт-Петербургского горного университета, которая подписала целевой договор 2 года назад, для нее это уже третья практика на Карельском Акатыше, и каждый раз она возвращается с удовольствием. Сразу понравился город, высокий уровень технологий и культура безопасности на комбинате. Доброжелательная атмосфера, поддержка наставников дает Екатерине уверенность, что на Карельском Акатыше она сможет реализовать свой потенциал и расти профессионально.

0: Оказывается.
1: Долгий сон в выходные опасен для здоровья. Многие пытаются отоспаться за всю рабочую неделю в выходные или отпуск, но делать это можно только в разумных пределах. Иначе такой отдых может принести больше вреда, чем пользы, уверяют врачи-сомнологи. По их словам, нервной системе важен не разовый длительный отдых, а стабильный график пополнения сил. Резкое изменение режима сна на 3-5 часов вызывает в организме состояние, похожее на смену часовых поясов. В результате возвращение к работе сопровождается упадком сил и снижением концентрации. Чтобы легче было вернуться к рабочему ритму после отпуска, врач рекомендует за 2-3 дня до его окончания постепенно сдвигать время подъема и отхода ко сну. Это поможет организму быстрее перестроиться и с ощущением полноценного отдыха снова приступить к работе после отпуска.

0: Это интересно. Весь мир в одной рубрике.
1: Ну что, друзья, я думаю, что сейчас самое время немножко отложить в сторону важные дела, потому что мы поговорим о еде, которую обожают миллионы. Знаете ли вы, что в мире ежесекунда съедается больше 1000 японских рулетиков? Мы продолжаем наш аппетитный конкурс для любителей палочек, соевого соуса и идеального риса. У нас на кону сегодня чикен ролл от нового заведения в нашем городе Юши Суши. Прямо сейчас мы проверим, кто из вас настоящий суши-мастер, а кто просто умеет красиво макать роллы в васаби. Спонсор конкурса Юши Суши, который находится на Интернациональной 2, это бывшее кафе «Панорама». У ребят всегда только свежая рыба, огромные порции и нежнейший сыр. Юши Суши работает только на доставку. Заказать роллы можно по телефону 670-071 или в группе ВКонтакте Юши Суши Костомукши. Там есть подробное меню и разные варианты скидок. Ну а сможет насладиться, собственно, чикен-роллом уже сегодня один из вас. Для этого вам надо ответить на вопрос, как переводится слово «суши» с японского языка. Ваши варианты ответов присылайте на номер 911-402-2040, и автор сегодня 15-го правильного ответа сможет ответить «чикен ролл». Но помните, что приз достанется тому, с кем нам удастся побеседовать в прямом эфире. Так что, если вы не ответите по разным причинам на наш звонок, победа переходит следующему, кто прислал СМС. Так что после ответа, подержите телефон в поле зрения пару минут, чтобы не упустить свою удачу и вкусный ужин этим вечером.
2: Если суши, то это Юши. Юши Суши. Теперь в Костомукше. Суши и роллы, в которые влюбляешься сразу. Заказывайте с доставкой по номеру 670-071 или забирайте сами на Интернациональной 2А. Меню в группе ВКонтакте «Юши Суши». Доставка суши Костомукша. Доставку осуществляет ИП «Жуков». ИНН 100-400-111-188. УГРН 326-100-400-169-29.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: что, друзья, ну, неожиданно, но вопрос наш сегодняшний, в общем-то, оказался сложным для конкурса. Большинство прислали нам варианты, что это маринованная рыба, но на самом деле нет, и Google говорит, что суши с японского языка переводится как кислый рис. Поэтому, ну, приз сегодня остается у нас. Была у нас надежда на победу, но человек единственный, кто, собственно, ответил кислый рис, не ответил на наш звонок, а это одно из условий конкурса. Поэтому, к сожалению, сегодня будем чикен-роллом наслаждаться сами.
1: Реклама на местном радио.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
4: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
5: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Еще кусочек.
1: Ну и уже по традиции, столь аппетитная наша заставка говорит о том, что сейчас у нас не менее аппетитный конкурс от кафе «Суши Биг». Здесь уверены, что еда должна приносить не только сытость, но и радость, поэтому вкладывают душу в каждое блюдо, чтобы вы чувствовали себя как дома в кругу самых близких. Сегодня на кону у нас жены баскский чизкейк «Сан-Себастьян», и насладиться им сможет тот, кто по трем подсказкам догадается, о каком блюде идет речь. Популярная легенда гласит, что это блюдо назвали в честь королевы, жены британского короля Георга III, которая поддерживала садовников, выращивающих яблони в саду. Первоначально это блюдо служило способом утилизации остатков ингредиентов. Во времена, когда ресурсы, собственно, были ограничены, хлеб, который оставался, смешивали с фруктами и ставили в печь. И у этого блюда есть даже свой день в календаре – 13 сентября, когда наступает время сбора урожая. А в этот день люди готовят и наслаждаются ароматными и вкусными блюдами, приготовленными из свежих осенних даров. О каком блюде сегодня речь, предстоит догадаться вам. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040. И автор 10-го правильного ответа отправится в кафе «Суши Биг» наслаждаться невероятным десертом. Поехали!
2: Может, закажем пиццу?
3: Как раньше?
2: Ну да.
3: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в «Суши Биг».
2: Чем тебе старая пицца не угодила?
3: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номеро уно в Костомукше.
2: Хорошо, хорошо. Уже звоню в «Суши Биг». 911-419-2020.
4: «Суши Биг». Здравствуйте.
2: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
5: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015-0-4017 и НН 100-401-96-92.

Ну что, друзья, конечно же, это шарлотка, яблочный пирог, и абсолютно все, кто участвовал в конкурсе, правильно ответили, поэтому 10 смс отсчитаем прямо сейчас. Я почему каждый раз говорю «отсчитаем»? Некоторые присылают 2 или 3 смс, и поэтому каждый раз вся таблица, скажем так, наших претендентов на победу обновляется. И 10 смс пришло к нам с номера, который заканчивается 2132. Мы вас поздравляем, ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я напишу, как вы сможете забрать и насладиться невероятным таким десертом, жженым баскским чизкейком «Сан-Себастьян» от кафе «Суши Биг».

0: Папа Рома. Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну что, друзья, планируйте идеальный вечер, но совершенно нет настроения стоять у плиты, и правильно, оставьте это профессионалам, потому что сейчас мы будем разыгрывать порцию сочных с хрустящей корочкой крылышек от Папы Ромы. Так что делайте погромче, мы поставим вам фрагмент песни, но одно слово скроем звуковым сигналом. Слово не очевидное, но песня очень известная. Давайте послушаем.

Естественно, фрагмент песни только что прозвучал. 911-402-2040. Наш телефон. Присылайте на этот номер пропущенное слово. И чье СМС с правильным ответом станет сегодня 12-м. Отправиться наслаждаться вкусным ужином или обедом. Кому как нравится. Тут уж папа Рома знает, как вкусно провести любое время. Поехали!

Пускай не верит слезам. Ну что, друзья, я хочу сказать, что с этим конкурсом также справились практически все. Все практически прислали правильный ответ. Конечно же, это старый Рено, поэтому поздравляю всех, кто участвовал и кто присылал. Давайте отчитаем 12 смс и правильный ответ. Правильный ответ сегодня у нас пришел с номера, который заканчивается на 0260. Мне кажется, ловите наши аплодисменты. Удача сегодня явно улыбается вам чуточку шире. И несмотря на то, что нам не удалось дозвониться вам в первом конкурсе, ваше сообщение вновь сегодня 12-е. Поэтому я вас поздравляю. В ответном сообщении напишу, как вы сможете забрать свой приз и насладиться вкуснейшими крылышками в острой хрустящей панировке от папы Ромы.

И на этом я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго, ровно 18 часов. Мы еще услышимся в итоговых новостях. Ну и, конечно же, завтра всех ждем на волнах местного радио. Обязательно услышимся. Хорошего всем настроения и классного вечера. Пока!

0: Реклама на местном радио.
1: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru. ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, ИП-4100-103-300-232.
2: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. «Моя Карелия. Мой выбор».
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России снова увеличили численность армии. Президент страны подписал указ, которым увеличил штатную численность армии на 27 тысяч человек. Поясняется, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений. Теперь штатная численность вооруженных сил России будет составлять

0: Как пояснил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, для этого пользователю достаточно в личном кабинете на госуслугах выбрать соответствующую опцию. После этого все доступные льготы автоматически подтянутся из государственных информационных систем и будут применяться при использовании карты. В пилотном проекте участвуют и коммерческие структуры. Они также будут предоставлять скидки при оплате банковской картой в продуктовых магазинах и аптеках. Пока сервис запускается в 3 регионах – в Башкортостане, Ростовской и Тюменской областях. По итогу эксперимента планируется масштабировать его на всю страну. Оперштаб Карелии еще раз призвал автозаправочные станции увеличить лимит бензина до 40 литров. Я напомню, власти Карелии еще на прошлой неделе заявляли об увеличении лимита на отпуск топлива до 40 литров на региональных заправках. Но на сегодняшний день этим рекомендациям последовали далеко не все автозаправочные станции. По информации Минпромторга, это связано с тем, что решение о повышении лимита в Карелии рассматривается в головном офисе Роснефти, где в данный момент решается этот вопрос. Ранее власти Карелии заявляли, что для стабилизации ситуации усилена логистика, увеличено число бензовозов от Роснефти. И добавлю, что в регионе работают 52 АЗС. Особое внимание уделяется северным районам. Костомукши без вести пропал 37-летний Александр Верховский. По информации поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», мужчина ушел в лес вчера и не вернулся. Его приметы – рост 172 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие. В день исчезновения мужчина был одет в темно-синюю толстовку, темную футболку, темные спортивные штаны, зеленые сапоги и бело-голубую кепку. Любые сведения о его возможном месте пребывания можно сообщать по телефону 112. Грозы прогремят в Карелии сегодня после полудня. Как сообщили в Гидрометцентре России, до 21 часа сегодня по всей республике объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра, которые местами могут обрушиться на регион. Под неблагоприятное воздействие попадает и Костомукша. Будьте внимательны. В предстоящее воскресенье костомукшан приглашают отметить День деревни в Окнаволоке. Мероприятие пройдет в Ильин день. Гостей ждут выступления творческих коллективов, конкурс летних букетов, мастер-классы, экскурсии, пленэр и фотозона. Гости праздника смогут погрузиться в атмосферу карельской деревни. Доехать до Окнаволока можно на автобусе. Автобус по маршруту Костомукша-Окнаволок отправится в 10:30 от остановки торгового центра «Славяне». Обратный рейс из Окнаволока запланирован на 15:30. Посадка будет у остановки около магазина в деревне. Стоимость билета в одну сторону составит 300 рублей. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. Только в июле в социальной аптеке на Октябрьской 10 специальное предложение. При заказе очков для детей мягкая игрушка в подарок. В социальных аптеках в июле скидка 10% на товары в аптечку и на витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека. Город Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент. Участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня солнечно и тепло. Воздух прогреется до плюс 25 градусов. Правда, во второй половине дня синоптики обещают дождь, местами грозы, ветер до 11 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, в Костомукше ожидается плюс 18-20 градусов без осадков и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован.

0: Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. В таком сервисе на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 52542 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370 09.

0: кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!
4: Жизнь ускользает.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Бою на тебя, который день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила ты.

0: Чин-чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: После долгого зимнего поста в преддверии нереста практически любая рыба предпочитает перекусить чем-нибудь скоромненьким, выбирая из рыболовного меню чаще всего мясные блюда. Какие-то наживки можно прикупить, а некоторые и самим набрать наловить придется. Вот какую живность предпочитает рыба в весенний период. Ручейник – это личинка небольшой бабочки. Цвет ручейника может быть от белого до зеленого и от желтоватого до коричневого. Ручейника следует искать в ручьях и речках с чистой проточной водой. Живет личинка в домиках из песка и маленьких камней. Если домик разломать, то мы увидим небольшого червячка с темной головкой. На ручейника хорошо ловятся очень многие рыбы. Козара, личинка стрекозы, имеет зеленоватый оттенок. Желанная наживка для многих видов рыб весной. Собирают козару на стеблях и корнях водорослей. Наживка держится на крючке достаточно уверенно, но зачастую сбивается мелочью. Пиявка клипсина является прекрасной весенней наживкой, имеет длину до 3 см, обитает в водоемах в корнях растений, на водорослях и под камнями, можно найти ее на обратной стороне листьев кувшинки. Опарыш – одна из самых популярных наживок у рыбаков в весенний период. Как правило, опарыши покупают и хранят в коробочке с опилками. Чтобы замедлить окукливание личинок, коробочку с опарышем хранят в холодильнике. Для ловли рыбы на крючок насаживают по нескольку опарышей. Наживка привлекает многие виды рыб – плотву, карася, леща, ельца и так далее. И, конечно же, его величество – мотыль.
0: Не клюет.
2: Растительные насадки сейчас привлекают рыбу намного меньше, но в комбинации с мясными блюдами они иногда могут стать для рыбы просто неубиенной картой. Поэтому не надо бояться экспериментов с наживками и насадками. Например, частенько просто прекрасно работает сочетание отварных макаронных изделий с опарышем или мотылем. А на сегодня у меня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – красное и белое. Стилист Анита Глосс назвала модное сейчас сочетание цветов в одежде. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуально в образах смотрятся красный и белый цвета. Эта комбо обладает удивительной магией. Белый цвет мгновенно усмиряет агрессию и напор красного, а красный, наоборот, убирает излишнюю строгость и стерильность белого. В итоге получается не кричащий, а очень благородный, чистый и динамичный контраст. Стилист также предложила два эффектных способа визуально выглядеть в таком цветовом решении дорого. Первый – взять на вооружение другие оттенки красного – винный, бордо или терракотовый, а вместо кипенно-белого использовать молочный или айвори. Второй способ – использовать в своем образе минимум деталей. Сложный крой или обилие принтов здесь часто бывают лишними, пояснила эксперт. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свое лето ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. Летние коллекции обуви, в том числе модного итальянского бренда «Regina Bottini». В «Элеганте» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
3: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
4: «Элемент» – делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Какой сегодня день?
6: Лето!
5: Море музыки и света! На местном радио.

Девочка, не плачь, не реви, перетерпи эту боль в груди. Если он ушел, не любил, девочка, не плачь,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Хотите сдать грибы или ягоды? Пункт приема дикоросов работает для вас ежедневно в районе ЖД вокзала напротив АЗС ТВАС. Приезжайте, сдавайте лесную ягоду и грибы по высокой выгодной цене, которая вас приятно удивит. Для всех клиентов горячий чай и угощение. Добро пожаловать ежедневно с 14 до 20.00. А вы знаете, чего хотят собаки, рыбки, хомячки и ваш любимый кот? Уюта, тепла и свой маленький рай. Создать его с легкостью поможет магазин «Золотая рыбка», расположенный в торговом центре «Славяне» в самом центре города с удобной парковкой. Здесь большой выбор кормов премиум-класса российских и зарубежных производителей, разнообразные лакомства, средства по уходу, игрушки и игровые комплексы. Аквариумы от 5 литров, оборудование, декор, живые рыбки и растения. С магазином «Золотая рыбка» любите заботиться о домашних питомцах легко. Торговый центр «Славяне», секция 50. Втыком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-00-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-60-8-60. Министерство обороны приглашает на военную службу по контракту на 1, 3, 5 и более лет лиц от 18 до 63 лет. Наличие опыта военной службы не обязательно. При заключении контракта предусмотрена единовременная выплата в размере 800 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты от 210 тысяч рублей, а также страхование жизни, социальные гарантии, льготы для военнослужащих и меры социальной поддержки для членов их семей. Подробности в военном комиссариате Костомукши и Каливальского района, а также по телефону 525-42 и по адресу город Костомукша, улица Советская, дом 6.
2: Время знать. Телефон

0: Пока.
1: Реклама на местном радио.
2: Садовая 1, Ленина 6, Таежный 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6, телефон 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Звезда, мне страшно падать.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джиланд анонсировал полноприводную версию J6. У новинки будет другой двигатель, более мощный, 1,6 на 150 лошадиных сил с непосредственным впрыском топлива. Коробка передач тоже другая. Семиступенчатый робот со сцеплением мокрого типа лучше переносит пробуксовки и езду по плохим дорогам. Solaris сертифицировал новый внедорожник S9. Это большой полноприводный рамник на базе китайского Jack JS9. У машины будет два варианта салона на 5 или 7 мест. Под капотом два варианта двигателей – бензиновый на 199 лошадиных сил и дизельный на 143. Оба комплектуются классическим автоматом. В Тольятти запустили производство светотехники для «Лады Азимут». Фары головного света делают по новой технологии с системой охлаждения светодиодов. Сзади у кроссовера будет световая балка во всю ширину кузова. Для «Лады» впервые разработали фонари такого размера, а еще на «Азимуте» впервые появятся штатные динамические указатели поворота. Поездка в отпуск летом – это всегда дополнительная нагрузка на систему охлаждения. Поэтому заранее загляните в расширительный бачок, проверьте уровень. Убедитесь, что антифриз не помутнел и на поверхности нет масляной пленки. Если жидкость состарилась, систему нужно промыть, а антифриз поменять. Параллельно проверьте термостат и помпу. Подробнее, как это сделать, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: совсем никуда.
1: Солнце спряталось в тень, небо льет из ведра. Для меня день за семь.
2: Местное время 22 часа.

мне надо.

служить иллюзий, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я искать.

встречу в настоящем. Даже 36,6 без нее жесть. Ведь температуры нет, а любовь есть. Если градусник не врет.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включи.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты, кругом все парит. Подойди ко мне среди кометы, та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с собой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаясь, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны деньги.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: Глаза, момент, искра, любовь, азарт.